мой, дорогие мои, это новая музыческая креация Дона, Дона, Дона, инспирирована от речникот на нашите мудри политички креации.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 15:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секунду.

0: Summer with Antenna. 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки